0: я на себе взял смесь, привез приятеля. Рекомендую вам, Онегин, мой сосед.
1: Я очень счастлив.